во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Хит ФМ.

0: Наушники позволяют не только слушать любимую музыку без осуждения окружающих, но и дают всегда быть на связи со свободными руками. Однако такие гаджеты могут принести вред своему владельцу. Так, команда ученых из Америки получила данные нескольких сотен тысяч пользователей гарнитуры. Оказалось, что каждый третий человек причинял вред своему здоровью, слушая музыку на слишком высокой громкости долгое время. Эксперты рекомендуют ограничить громкость наушников на уровне в 70 дБ. По ощущениям, это немного громче обычного разговора с собеседником на расстоянии метра друг от друга. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Kid News. Животные.
1: Для многих людей депрессия стала постоянным спутником, от которого весьма непросто избавиться, в том числе даже при помощи специальных лекарств. Тем временем международная команда ученых привела доводы в пользу того, что психическое состояние может значительно улучшить привязанность к животным. В исследовании участвовали 200 женщин, у которых были собаки, кошки и другие питомцы. А эксперты выявляли зависимость между психическим состоянием. Оказалось, что наиболее благоприятное влияние на испытуемых оказывала привязанность к собакам. А кошки и другие животные такого эффекта не оказывают. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: С возрастом нам кажется, что время бежит быстрее. Почему так происходит, объяснили американские ученые. Все дело в том, что со временем наш мозг переключается между разными состояниями активности и дольше остается в каждом из них. Эксперты предполагают, что из-за этой особенности мозга человек воспринимает меньше отдельных событий, а потому время субъективно кажется более быстрым. Однако ученые настоятельно рекомендуют не отчаиваться, ведь ощущение времени можно изменить. Новые впечатления, путешествия, обучение и яркие события помогают сделать восприятие более насыщенным. А еще такие активности полезны для ментального здоровья, поэтому берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Не все отношения длятся долгое время, и разрыв, как правило, переживается весьма непросто. Врачи утверждают, что расставания могут не только ухудшать настроение, но и доставляют немало вполне ощутимых проблем, вроде головных болей, бессонницы и потери аппетита. Тем временем британские медики рассказали о том, какими продуктами стоит улучшать свое состояние, и сладкое в этот список не входит. Специалисты советуют налегать на свежие фрукты, овощи и рыбу, а также увеличить употребление витаминов В и Д, предварительно согласовав это с врачом. Кроме того, медики рекомендуют не держать в себе все эмоции и чаще общаться с друзьями и родными. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будет Айлиш» и радио «Хит ФМ». Добрейшего, бобрейшего.
1: Доброе, друзья. 15 июля, экватор недели. Сегодня
0: я тебе
1: у
0: больше
1: нас
0: скажу,
1: среда.
0: Экватор лет.
1: Это звучит мощно, классно и немножко грустно, потому что лето все-таки оно прекрасное время года. Не хочется, чтобы оно заканчивалось.
0: Прекрасно.
1: Согласен?
0: Сказала прям как вот
1: как
0: на хлебушек пасты шоколадные намазала.
1: Маслом. На горячий хлебушек, и он растаял. Так, сегодня есть праздники крутые, которые можно отметить. Очень уважаю этих профессионалов, специалистов своего дела. Сегодня Всероссийский день гинеколога отмечается. Спасибо вам за вашу работу. Все девчонки дружно вас обнимают. А
0: прекрасно,
1: еще
0: да.
1: Сегодня вот праздник для мужчин, это ты будешь отмечать.
0: Так.
1: День русской лени.
0: А, то есть, что сейчас
1: вместе,
0: началось?
1: А вместе с ленью еще и Международный день варенья.
0: День ленивого гинеколога, есть, который ест варенье.
1: Который, по сути, это Карлсон. Ну,
0: гинекология здесь каким боком?
1: Это ты добавил. Я про варенье и лень.
0: Цитирую, вот, наверное, сейчас вы увидите привидение страшное, но симпатичное. Вот оттуда, да?
1: Да, да, да. Все, праздники отмечаю. Что у нас в этом часе будет?
0: Так, тут новый тусовочный бум. Обсудим. Вот. А еще, ребятки, ну это надо... Это сложно было не заметить и не взять. Энтони Хопкинс удивил нас.
1: Ничего
0: если
1: себе.
0: Если кто не помнит, Энтони Хопкинс, легенда Голливуда, легендарнейший актер, Ганнибал Лектор и так далее.
1: Если бы не

0: Айлиш на радио Хит FM.
1: 7.08 в Москве. Всем доброе и бодрое утро.
2: Глобальный бум на настолки добрался до России. Главным развлечением этого лета у россиян стали именно настольные игры. На них пришлось около 40% всех заказов в первом месяце лета. Первой половины лета.
1: Я точно не играла ни во что.
2: Вот. И я скажу честно, этот бум, он то приходит, то уходит. В зависимости, наверное, от настольных игр, которые появляются. И я уверен на 100%. Вот даже что хотите делать. Но это благодаря нашей игре «Спойлер. Все звезды настольные».
1: Пошло все от этого, я уверена.
2: Вот, 100%. Так вот, я помню, что, значит, много раз я была история такая, в кафе приходил, кофейни всяческие, и там давали разные настольные игры, люди играли в большом количестве в этом деле.
1: Ага.
2: Вот. И потом кофейни начали капризничать, потому что появилось огромное количество роликов вертикальных, где они говорили, ну вот, вы приходите, сидите, и все, ничего не заказываете, только играете, и все-все-все. Вот, то есть чашечку кофе заказал на столочке, естественно, они их убрали.
1: Не, ну эти игры, они же хороши не только где-то. Кофе, яме. Что еще делать на природе? Играть вот на травке в эти игры.
2: Абсолютно
1: получается,
2: верно.
1: Это уже не на столке, а на травке.
2: На травке.
1: Да.
2: Ну, это, в принципе, отлично звучит, как напиток.
1: Да.
2: Вот, в общем, ребята, к чему... нашу настольную игру. Так что есть шанс быть в тренде.

0: стресс. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в российской столице. Вы говорите физкульт. Я говорю, я сплю. Вчера выиграла Испания.
2: Адамов, ты погоду видел?
3: Видел.
2: Что это значит? Пора в санаторий.
1: Что происходит?
2: Так и называется упражнение.
1: Пора в санаторий?
2: Да-да, не, называется санаторий. В нашей замечательной зарядке.
1: Пора в санаторий.
2: А вот что мы будем делать. Мы будем прыгать. Руки перед собой. Поднимаем колени по очереди в темпе. И все это через прыжок. Колени выше, руки сильные. Оп-оп-оп. Задорно, весело. Веселые старты.
1: Вот этот мостик, который есть, опора называется.
2: Нет, сегодня санаторий называется.
1: Нет, опора.
2: Опора?
1: Опора.
2: Ну хорошо, да, расскажи про опору.
1: Значит, вы встаете в планку. Я сейчас, кстати, давай твой хлеб отбирать буду. Значит,
2: давай.
1: Смотрите, встаете в планку. Можно сделать с тренером, как делаю это я, как ты говоришь обычно, как за Терешкова. Вот стоите на планочке, значит, вот на вытянутых руках, вот, и кладете ручку на плечо другому человеку. И вот создаете такой мостик, держитесь друг на дружке. Таким образом вы, как струна, вытягиваетесь. Мышцы даже, кстати, видно на видео, как у вас мышцы натянуты. И получается очень красивое, стильное видео.
2: То есть, получается, в санаторий мы не сегодня, а завтра поедем.
1: По этому мостику.
2: Да, все поэтому... отлично.
1: Все-таки,
2: спасибо!
1: Все-таки Испания вчера выиграла, и это работает. Вот. Но выглядит, кстати, упражнение очень эффектно. Зайдите, пожалуйста, в Messenger Max, в группу Hit FM ВКонтакте, и там есть это видео. Ну, надо сказать, что...
2: Beautiful.
1: Там просто...

0: Адам, давай поиграем с тобой. Вот давай. У меня сейчас в руке в одной кое-что. Руки за спиной. Угадай, в какой руке кое-что и что?
1: В правой.
0: В правой?
1: Не, в левой.
0: В левой?
1: Да.
0: Оп.
1: Ну вот, я так и знал. А в правой что?
0: Оп.
1: То же самое. Вот это. Чтобы с тобой так в сейф, чтобы с тобой так в банке играли, когда ты ипотеку будешь брать.
0: Нет, а что, ты сразу начал смотреть по сторонам?
1: Там ничего нету.
0: Думаешь, что же я все-таки схватила в свои ручки?
1: А тут потому, что у нас на столе, чтобы вы понимали, у нас на столе есть бьюти-салон, понимаете? У нас здесь, значит, есть какая-то жижа фиолетовая, потом была жижа красная где-то, которую она облизывала все это время. Потом, значит, что еще у нас здесь? Анигири были, вот, пожалуйста, которая желудок смазывала и
0: ну, да, всякое могло бы быть у меня в руке, но нет. Давай все-таки не будем играть друг с другом, поиграем с старшими слушателями, тем более у нас очень классная игрушка.
1: Еще можно было бы задать в игре вопрос, что может быть, что можно спрятать в руке за спиной?
0: У Терешковой.
1: Вообще просто. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4, это номер, это же для сообщений. Вот, звездочка 107.4, вот наш номер, куда звонить. Прямо сейчас берите телефон и звоните. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Запомнили? Отлично. Играем с первым, со вторым дозвонившимся. Игра называется IQ Battle. Срочно нужны два слушателя.

0: US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
1: Роскошная работа от Шакиры. Дай-дай, кстати, называется. В общем,
2: я
1: ребята...
2: Я хочу есть, так и говорю.
1: Вчера как раз... Я много говорю сегодня про чемпионат мира. Вчера, когда выходили сборные Испании и Франции, играла Шакира, и это было очень эффектно.
2: Она поэтому... тоже там играла?
1: И сейчас Шакира. Ну, это же, она же главный саундтрек сделала. Ребята, давайте поиграем в IQ Battle. Звоните прямо сейчас. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Ждем.

0: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Будем играть.
1: IQ Battle называется игра. У нас на связи Александр, город Тула. Саш, привет.
0: Привет.
2: Доброе утро, привет всем.
1: Саш, ну расскажи, пожалуйста, как погода в Туле, как настроение, как ощущение вообще бытия?
2: Погода солнечная, настроение отличное, на работе.
1: Такое бытие мое, вот так вот.
0: Отличное.
1: Да, против Саши будет Марина из Краснодара. Мариночка, доброе утро.
0: Привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Ребята, так рада, я дозвонилась.
0: Марин, ты, я стесняюсь спросить, а где ты находишься, что можешь себе позволить такие хахашечки?
3: На работе пока.
1: Есть ощущение, что мы сейчас посмотрели фрагмент из Шрека, когда ослик появляется.
0: Да.
1: Без обид только, пожалуйста, за такое сравнение, но выглядит очень эффектно. Марин, очень эффектно ворвалась.
3: Да, я очень рада просто, я каждое утро вас слушаю. Я очень рада, ребята.
0: Мы тоже очень рады. Готовься к игре. Правила игры, дорогие друзья.
1: Ты какой-то отвратительный кумир, конечно. Мы тоже рады, готовься к игре. Человек рад, что дозвонился впервые.
0: Ты понимаешь, время-то идет. Я же переживаю, я уверен, хочу, чтобы все призы получили.
1: Я уверен, что в гости к тебе, когда приходишь, вот трескай свою гречку молча. Вот так вот это у тебя выглядит.
0: Марин, ты не обижайся вообще. Ни в коем случае.
1: Ладно, давайте.
0: Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать, озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Давайте, мальчики против девочек.
0: Давайте, вы начинаете.
1: Санек, значит, смотри. Вопрос будет звучать так. На чем можно играть? Приготовились? Поехали.
2: На нервах, на гармошке, на гитаре, на резинке.
1: На сушилке от белья. Давай. Укулеле, скрипка.
0: На барабанах.
1: Барабан.
2: Барабаны, саксофон, пианино.
1: Тарелки.
2: Фортепиано.
1: Треугольник. Ложки, правильно, да. Давай.
2: Треугольник.
1: Баян.
0: Флейта.
1: Это любимый инструмент, между прочим.
0: Да, мой.
1: 16 ответов. Результат хороший.
0: Мы помогали как могли.
1: Вспоминали все.
0: Да. Но в моей команде Мариночка. Я надеюсь, что все-таки мы победим. У нас настрой
1: 100%. Я просто уже хочу ей отдать приз.
0: Да, очень крутой.
3: Давайте, да.
0: Нет, Марин, давай чуть-чуть поиграем. Погнали. Хорошо, прям капельку.
3: Да.
0: Смотри, вот представь.
1: Да остановитесь вы!
0: Ты на кухне, открой шкафчик. Так. Какую посуду ты знаешь, видишь? Поехали.
3: Погнали. Ложки, поварёшки, тарелки, чашки, вилки, кастрюльки.
1: Посуду.
3: Это куда макароны я скидываю? Вот его.
0: Душлак.
1: Тоже защита.
3: Сотейник. Там микроволновка. А нет.
1: Блюдца.
3: Господи.
0: Нож.
3: Стаканчики, крышечки, баночки.
0: Поднос.
3: Пузыречки, бутылочки. Бутылочки мне нужны. Всякие стаканчики еще.
0: Точилка для ножей. О.
3: Да.
0: Все.
3: Точилка для ножей.
0: Марин, все, хватит.
1: Марина, ты замужем?
3: Нет.
1: Нет?
0: Ну, заинтересовался?
1: Да я просто нет, я просто смотрю, что Терешкова, что ты у вас точилка для ножей, это посуда, вилки, это посуда.
0: Это все посуда.
1: Вы пойдете к вам на свадьбу, посудовые сервиз, когда будут дарить, вот вилки, ножи и ложки будут.
0: Между прочим, очень хороший подарок. А если серебряный, так
1: 15.
0: Вообще.
1: Давайте сделаем. Боевая ничья.
0: Давайте.
1: Будет у нас в этой игре. Вот. У нас и Саша, и Марина получают нашу настольную суперхитовую игру «Спойлер, все звезды».
0: Это ты зарядился так от Марины, да?
1: Да.
0: Все, молодцы.

0: радио Хит FM.
1: 7:43 в Москве. Всем доброе утро.
2: Слушайте, но сейчас будет очень красивая новость. Энтони Хопкинс, которого мы все знаем, да, ну, главная его роль, это роль Ганнибала Лектора. Uh-huh. Спустя 60 лет музыкальных экспериментов, наконец, выпускает дебютный альбом. Вот так вот. Релиз будет называться Life is a Dream. Вот, состоится 21 августа. Первый сингл Breaking Road уже есть, вышел. Даже видео есть. Мы только что с Терешковой смотрели. Композиция. Во-первых, мы были удивлены. Я с полной уверенностью, что был уверен, что мы сейчас откроем трек, включим, и там будет вот этот его хриплый голос, где он будет та-да-ди, та-ду-да.
1: А там просто супер музыка.
2: Шикарнейшая, красивая музыка, живая, оркестр играет.
1: Прям романтично.
2: Да, это очень. Даже он сам, там внизу подписано, что эта песня пропитана ностальгией по Уэльсу 40-х годов, где прошло детство актера. Угу. В общем, вообще в целом я изучал вообще его музыкальную часть, как он же любит музыку.
1: Я не знала, что он так музыкален.
2: Да, он где-то. Это вообще музыка считается, где-то в мемуарах я читал, что это считается вообще первой любовью, даже больше, чем кино. В свое время. Вот.
1: Ну, просто сложилось в кино.
2: И у него было много возможностей записать музыку или первый альбом какой-то, но он 60 лет вынашивал вот эту
1: концептуальность. А я думаю, что он просто занят был своей вот этой кинокарьерой.
2: Ну, вполне, может быть, да.
1: А сейчас такой, можно уже и для души.
2: Вот, и вот он сделал, 21 августа выйдет его первый альбом, теперь я очень жду это. Это очень красиво.
1: Мы
2: послушали песню. Ребят, если найдете...
1: Второй Элтон Джон.
2: Ну, не до такой степени, ладно. Это очень красивая музыка. Breaking Road — это первый трек, он уже есть в сети. Пожалуйста, найдите, послушайте.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь А. Адамов. Т. Терешкова. Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
4: Вот можете запоминать телеком, а можете буквами. Все будет нормально, все будет хорошо. Сегодня замечательный денек, у нас среда, экватор недели.
3: Прекрасно.
4: День, когда мы подводим
3: экватор
4: итоги
3: лета.
4: Начала недели. Вот тот самый случай, когда ты такой думаешь, так, надо ли мне окончание этой недели сильно напрягаться или не надо, я уже напрягся так, что могу выдыхать.
3: Вот это вот, что это сейчас вот за вайб, вот за вайб трудоголика сейчас
4: это
3: здесь проснулся?
4: Это всегда решается.
3: Человек, вот смотри, человек только проснулся, включил утреннее шоу «Будите Айлиш», думаю, такое, ну что, настало время собирать камни, как прошла неделя? Зачем ему это говорю? Он с утра хочет услышать.
4: Как ты после понедельника?
3: Если ковырять в носу, дотянусь ли я до мозга? Вот это хотят люди слышать.
4: Среда пришла, неделя прошла.
3: Да, ну вот этого не хватало только, единственное, некомфортно, думаю,
4: как-то. Это для всех остальных, кто не хочет напрягаться.
3: Так, в этом часе поговорим. Говорим про музыку. Uh-huh. Вот. Только что изучил результат одного исследования. Расскажу вам. Очень интересно.
4: Тебя музыкальная муха какая-то укусила.
3: Не поверишь, мы на музыкальной радиостанции работаем.
4: Серьезно?
3: Да. Из забавного. У россиян новый тренд на фотосессии. Это очень смешно.
4: Ага.
3: Это можно троллить до бесконечности.
4: А я бы сделала?
3: Ну, уже нет. Хотя... Слушай, не хочу говорить нет.
4: Мне так нравятся твои предположения.
3: Не хочу сказать нет, как бы, потому не то, чтобы я в тебя не верю.
4: Мы ждем подробности.
3: Да, вот, но как будто бы...
4: Нет.
3: Зная тебя, наверное, нет. Хотя, но ты, может быть, и сделаешь.
4: Ладно.
3: Короче, непонятно. Вот, из забавного это я сказал же. Хит-гайд. Как совмещать родительство с учебой в ВУЗе? Дам лайфхаки.

0: 4. Это в личку можно вот по этому номеру отправить. 8-925-007-1074. Вот. Автор самого крутого селфи получит от нас шикарнейший подарок. Это автомобильные рамки, где написано «Я слушаю Хит-ФМ».
1: Взял, все рассказал.
0: Да.
1: Адам Терешков по-прежнему вместе с вами. Всем доброе утро!

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8 часов 10 минут в Москве. Всем привет.
2: Россияне начали устраивать фотосессии с ключами от квартир в элитных ЖК, чтобы создать иллюзию роскошной жизни.
1: Что?
2: Это новый тренд. Темщики вот эти вот платят несколько тысяч рублей, чтобы сфоткаться с ключами и опубликовать в соцсети.
1: Это пост, что, это моя квартира якобы?
2: О покупке жилья, создавая видимость успешного успеха. Да, типа, я купил квартиру, ребята. Это потом просто за кадром отдает ключи хозяину и идет довольный с картинкой. То есть, блин, ну, это
1: какая
2: очень
1: выгода
2: смешно
1: здесь, я не понимаю.
2: Какая выгода?
1: Эти застройщики, они платят этому человеку, чтобы он сфотографировался или нет?
2: Ты сейчас вот рассуждаешь, как моя бабушка, грубо говоря, которая, знаешь, не сидела в соцсетях никогда, но при этом, знаешь, такая, а зачем? Ты не знаешь, зачем они фоткаются с ключами чужими на фоне ЖК. Берет ручку, вытягивает, фоткает, говорит, сбылась мечта. И все такие, боже, поздравляем с покупкой квартиры. Ой-ой, я купил первую квартиру.
1: Но с другой стороны,
2: подписывайтесь на мой курс.
1: Все коучи тебе скажут, что если ты хочешь, чтобы что-то произошло и сбылось, нужно в это верить.
2: Нужно
1: думать, что это действительно уже так и есть.
2: Есть ощущение, что этот тренд ты и запустила все-таки. Я не думал, что все настолько плохо. Вот, понимаешь? А ведь у меня товарищ есть, который владеет раритетным старым мустангом.
1: Ключом.
2: Не, мустангом настоящим. Не конем, а машиной. Вот. И суть в чем? Он выкладывает в соцсети этот автомобиль часто, где он катается, или просто его, обожает эту машину. И ты не представляешь, сколько ему людей пишет с просьбой просто дать ключи сфоткать. Сначала я думал, это троллинг какой-то. Сейчас я понимаю, что нет.
1: Бред какой-то.
2: То есть ключи можно сдавать в аренду. Если кому-то нужны ключи от небоскреба, вот, подходите ко мне, у меня есть 25 этаж, я приведу даже в квартиру, сфоткаетесь, скажете, ремонт начал, хотя я закончил.
1: Бесплатно ты это сделаешь?
2: Нет, конечно, что это значит бесплатно. Я собираюсь зарабатывать.
1: Это бизнесмен.
2: Вот, а уже те, кто... Если есть те, кто хочет сфоткаться с ключиками, пожалуйста, на здоровье. Но на самом деле это очень, мне кажется, извините, конечно, что я так говорю, но это нелепый какой-то тренд.
1: Угу.

0: Рекомендации для твоей жизни.
1: 8:17 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Хит FM.
2: Итак, сегодня обсудим, как совмещать родительство с учебой в ВУЗе. То есть человек, у которого нет детей, будет учить сейчас.
1: Да, расскажите-ка нам.
2: Справедливости ради, я просто залез на интересный на форум и почитал. Просто интересно было. Значит, смотрите, просите поддержки у близких. Кстати, вы можете потом в Максе ответить, прав я или нет. Просите поддержки у близких. Это особенно важно, если учатся оба родителя. Даже пара часов присмотра за ребенком, да, освободят для учебы время и перезагрузиться, даст возможность. Дальше. Объединяйтесь с другими студентами-родителями. Есть такие специальные чаты. Наверняка, ну, я во всем случае рассказываю о том, что в институтах есть чаты молодых мам.
1: Родите детский сад.
2: Родителей там, и они передают какие-то лайфхаки, как убаюкать ребенка, где там что, как, чего там. Ну, то есть помогает это все. Дальше. Да, кстати, обмен вещами тоже работает, потому что студенческие истории. Дальше. Заботьтесь о физическом и эмоциональном своем здоровье, в первую очередь. Помните, что от вашего здоровья, во-первых, зависит благополучие ваше и ребенка, и еще учебы. Потому что если вы на нервах, вы, соответственно, что? Вы даже об учебе уже думать не сможете. Вот этот баланс нужно соблюдать. Поэтому...
1: Или наоборот, слишком будете много думать об учебе и совсем не сможете присматривать дома нормально.
2: Поэтому находите время на заботу о себе. Вот. Прямо это вот необходимость, это не роскошь даже. А, я не знаю, там прогуливаетесь, следите за режимом питания, общайтесь с друзьями, звоните родным, посещайте врачей, в конце концов. Просто даже вот... А, вот почему бабушка
1: ходит. Я к вам так, в гости.
2: Я так посидеть, пообщаться.
1: Да-да-да.
2: Вот. Это тоже очень важно. Ну и, конечно, самое главное, это старайтесь в семье, в вашей маленькой уютной семье, поддерживать атмосферу добра. Потому что, когда вы на негативе, вам уже не до учебы, вам уже не до детей, вам уже не до супружеской жизни, вам просто хочется спать. Вот так вот.
1: Балансируйте так, как вам нравится.
2: В общем, это я к чему рассказал все? К тому, что многие поступают. Вот, 1 сентября скоро, вот они уже поступать будут. И не надо бояться этого. Все решаемо, все будет хорошо. Будет день.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 21 градуса. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Центральный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
10: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит FM.
1: 8:27 в Москве. Берем телефончики, направляем камеры на себя.
2: На себя любимых и делаем селфи. Все автолюбители, все, кто сейчас в эти минуты движется по утренним пробкам, слушает радио Хит FM, вы можете участвовать. Эта активность специально для вас.
1: Да, все, что надо сделать, сделайте селфи, отправьте нам в личку в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляйте фотографию, себяшечку, как вы куда-то едете. Все, больше ничего не делайте. Мы из этого собираем большую, шикарную галерею, которую выложим в мессенджере Макс, в нашей группе Hit FM, Bot в Максе. И один из вас еще заберет шикарный подарок. Это автомобильные рамки от радио Hit FM, чтобы все знали, что этот четкий парень или четкая герцогиня участвовала в этом конкурсе.
2: Ну, это стильно. 100% вы будете на дороге выделяться.
1: Уже многие отправляют фотографии. Мы сейчас с Терешковой приступим к просмотру. Так что ждем. We'll be right back.

0: HIT-FM.
1: 8:35 в Москве, пробка, селфи, Хит ФМ в самом разгаре, игрушка, в которой нужны ваши селфи, такая фотоперекличка у нас по каждую среду происходит.
2: Да, мы смотрим на вас красивых, на вас веселых и невероятных, и радуемся, что у нас такие замечательные слушатели.
1: Задача просто сфотографироваться в дороге и отправить нам селфи в мессенджер Макс в личку, а мы из этого сделаем большую фотогалерею с самыми крутыми снимками, и плюс еще ко всему прочему один из вас получит подарок. Вот у нас поехали, Иван, вот очень игривый, бородатый человек.
2: Бородатый мужчина, да. Где, на самом деле, непонятно, он находится, но явно какие-то леса вокруг.
1: Вот человек, у него подпись просто М, вот он прислал фотографию, где он едет. Я, как человек, который вот только-только вернулся с юга, это вот явно южный человек. Вот, то есть, вот, например, Краснодар, Ставропольский край, Ростов, вот там вот туда, КМВ даже, ближе к Минводам. Вот если я прав, вот человек под ником М, ответь, прав я или нет, очень счастливый.
2: Ирина тут сидит в машине со своей близняшкой, дочкой.
1: Ой, дочка...
2: Посмотри, прям реально как будто маленькая копия и большая.
1: Да, есть такое. Сюзанна.
2: Сюзанна просто превосходная.
1: Сюзанна, это деловой человек
2: Сюзанна.
1: В костюме.
2: Сюзанна!
1: Куда ты едешь? Очки только какие-то очень большие, но так в целом шикарно. Так, дальше у нас Михаил. Михаил, вот знаешь, такой батя. Батя.
2: Батя Михаил?
1: Просто батя.
2: А Кирюха держится за ремень безопасности?
1: А, это Кирилл.
2: Это Михаил. А ты думал, это
1: я думал,
2: Михаил?
1: Я думал, это Михаил, это Кирилл. Я про него и говорил. Батя! Вот.
2: Леночка тут в сад детей везет. Сразу двое вот нас на фотографии есть.
1: Какие милые дети. Вот, пожалуйста. Тут у нас дальше Алексей. Алексей, Леха, кстати, по ходу дела где-то вот...
2: Как будто в пустыне где-то.
1: На КамАЗе. Дакар у него.
2: Да-да-да.
1: Саня. Мы когда Санину фотографию видели, мы подумали, что это двойник Вити
2: АК-47. Ну, Сане явно солнечное и тепло там. Да. Я вот смотрю, фотография просто супер.
1: И Ирина, хоть она и в очках, но почему-то сквозь очки по губам читается нежелание ехать на работу.
2: Очень летнее платье, классное такое.
1: Так, мы обещали, что выберем одного победителя, который получит наши фирменные рамки автомобильные. И это, конечно, Ленар Терешкова поплыла сразу, скажу честно.
2: Ленар, такой симпатичный молодой человек. Еще в комбинезончике.
1: Да, я топил, потому что он на Марио похож по одежде, в комбинезоне. В общем, Ленар, мы до него дозвониться, к сожалению, не смогли.
2: Но мы его поздравляем.
1: Да, Ленар, ты получаешь от нас фирменные автомобильные рамки радио Хит ФМ. Все фотографии мы сейчас зальем в нашу группу в Максе. Посмотрите, и Ленар увидите, и всех остальных, кого мы описали, тоже. На этом наша фотоохота на сегодня закончена.
2: Да.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио HitFM.
2: 8.43 в Москве. Всем доброе утро.
3: Интересное исследование. Как я и обещал, оказывается, наш музыкальный вкус закрывается в 33 года. Вот так. То есть, знаешь, бывает такое, что нам кажется, что новые песни уже не цепляют.
2: То есть вот нас уже...
3: Старые треки из юности звучат лучше. Вот эта дедовская история. Раньше музыка была лучше. Вот эксперты провели исследование и выяснили, что самые сильные музыкальные привязанности формируются в 13-16 лет. В этом возрасте музыка становится просто частью личности, поэтому мы возвращаемся к ней снова и снова. Вот ты помнишь, что ты слушала в 13-16?
2: Ой,
3: что? Spice Girls.
2: Spice Girls раз.
3: Раз.
2: Потом у меня Britney Spears 2.
3: Да.
2: Потом у меня Рики Мартин.
3: 3.
2: 4 Шакира.
3: Вот поэтому так и одеваешься.
2: Что?
3: Как они в те времена.
2: Ты думаешь?
3: Нет, это хорошо выглядит, кстати. Да. Я тебе без шуток сейчас, без троллинга говорю. Вот.
2: Ну, еще я любила хип-хопчик. Вот.
3: Ну, понятно.
2: Была
3: тогда
2: группа
3: была.
2: Такая, не знаю, сейчас уже, видимо, уже нет, Bad Balance.
3: Ну, конечно, была, есть.
2: Да, серьезно?
3: Да, до сих пор. А я вот любил Prodigy. В 13-16 лет каким-то образом полюбил Мэрилина Мэнсона, я помню. При этом в моей же музыкальной фанатеке были Иванушки.
2: Угу.
3: Каким-то образом тоже параллельно.
2: Пятый мошенник еще.
3: Вот. И это все формировало... Ну, Дельфин и так далее. То есть это все формировало меня как личности музыкального эксперта в будущем.
2: Помнишь, я тебе рассказывала, что я даже себе выбривала бровь, как у Сергея Маралова из «Отпетых мошенников». Помнишь?
3: Я стараюсь это не слышать.
2: У меня дочка сейчас вернулась из лагеря, она не слушает «Отпетых мошенников», но она сделала то же самое.
3: Ну, а
2: гены?
3: Это не гены, это тренд, потому что все вернулось. Вот, и где-то к 24 годам вот, мы уже начинаем открывать новых артистов, и вот после 30 нам уже не хочется новых артистов
2: вообще
3: открывать.
2: Вообще не хочется.
3: Да. А почему? Потому что времени и сил на это нет, чтобы изучать новую музыку.
2: Не говори, столько проблем.
3: И, соответственно, мы что делаем? Мы начинаем любить ту музыку, которая была раньше. И начинаем вот это брюзжание. Раньше музыка была лучше, сейчас что это мозготряска твоя. Как мне так родители говорили.
2: Согласна.
3: Понимаешь? Вот. Поэтому, ребята, и чтобы не быть вот такими, надо больше музыкальный свой кругозор расширять, послушать там Тедди Свимс, того же самого, почему нет? Да.
2: Ну, и продлевать свой музыкальный возраст.
3: Конечно, но знаешь что? Специально для вас мы возвращаемся к артисту, который был популярен тогда, и мы все, без исключения, его любили.
2: Eminem.
3: Поехали.

0: Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Нужен мощный и надежный автомобиль для любых дорог? Рамные внедорожники Havail H5 и Havail H9 с дизельными двигателями – идеальный баланс комфорта и практичности. Мощность, которая впечатляет. Экономичность, которая радует. Надежность, необходимая в сложных условиях. Havail H5 и Havail H9 с дизельным двигателем готовы к любым вызовам. Посетите дилерские центры Havail Pro и выберите свой дизельный внедорожник Havail. Подробности о предложении уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Без диет или посакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радио. Частотный липолис трилипо. Запись по телефону 400-905.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков. Здесь утреннее шоу «Будите Алиши», радио Хит ФМ. И вот он, час X. Обсуждаем всякие интересные интересности.
1: И у нас сегодня киношная тема, между прочим. И мы не просто вот так вот обсуждаем любимые фильмы. Мы вспоминаем фильмы любимые и меняем концовку. Вот представьте, что вот концовка вам не понравилась в каком-то кино. Вот сейчас есть возможность это изменить.
0: Придумать свою.
1: Да, нашептать на ушко режиссеру. Вот давайте лучше сделаем так.
0: Да. Слушайте, но у меня первое, что в голову приходит, просто я вот буквально там, я сейчас жду выхода нового сезона «Гангстерленда», и те, кто смотрел предыдущий сезон, наверное, меня поддержат. Хотелось бы более какой-то адекватной концовки, а не такой вот, как мне кажется, бестолковый.
1: Я возвращаюсь к «Игре престолов», постоянно пересматриваю и не понимаю, ну как так? Да? Ни одна я была недовольна концовкой. Там главная героиня, которая через все сезоны прошла, в итоге как-то нелепо погибает. Ожидали мы, что сейчас что-то будет грандиозное, а она всего лишь так оп, и все, и нет ее.
0: Ну вот видишь, да, тоже, пожалуйста. Я думаю, что многие мужчины меня поддержат, те, кто смотрел этот сериал, а многие смотрели сериал «Солдаты». Вот. Я бы там уже, начиная с 8 сезона, сделал, во-первых, концовку, а во-вторых, сделал бы ее нормальной, потому что я посмотрел последнюю серию, сам нашел где-то, но это странно.
1: Теперь вы вспоминаете свои любимые фильмы, сериалы, мультики, придумываете свою концовку, если вдруг вам вот настоящее не понравилось.
0: Обсуждаем фильм, в котором, ну или мультфильм, неважно, сериал, в котором вы бы поменяли концовку. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку 8-925-007-1074 или в Максе заходите в группу Хит ФМ, там можно тоже отметиться.

0: 9:09 в Москве. Мы сегодня обсуждаем киношную тему. Фильмы, мультфильмы, сериалы, которым вы бы поменяли концовку.
1: Вот сообщение пришло от Марии. Турецкий сериал «Безграничная любовь». В конце сериала убивает главную героиню, заканчивается фильм. Хотя на продолжение фильма два любящих человека столько преград прошли. В конце концовка не очень. Хотелось бы, чтобы они поженились.
0: Ну, хэппи-эндов. Согласен. Надо. Пожалуйста, Елена, я думаю, она за всех девочек сейчас скажет. «Титаник», естественно, чтобы все живы были, чтобы он на дверь залез, пожалуйста. Вот.
1: Ну, даже вот, я не смотрел. Кстати, «Титаник»,
0: я
1: да.
0: Не смотрел «Титаник», мне кажется, что даже я уже переживаю.
1: Это
0: об этом.
1: Как-то очень обидно, согласна. Вот.
0: Я, кстати, недавно в офисе видел, выходила из бизнес-центра девушка, такая достаточно, ну, имеется в виду, высокая, ну, вот, современно очень стильно одетая, и на ней был топик, вот этот, тот самый, где Ди Каприо с Кейт Уинслет, синий и белый.
1: Да
0: вот
1: ладно.
0: И она выходила, «Титаник», и я аж прям ой-ой-ой. Думаю, вот это находочка. Вот. Так, Рима пишет: «Страсти Христова», чтобы этого не было, чтобы этого не было такого жесткого конца. Ну, слушайте, я честно скажу, наверное, согласен, но с другой стороны, как есть, уж извините.
1: Ну, это же, да, это же, можно сказать, то, что было.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите. Можно также зайти в Максе в группу Hit FM, там отметиться. Мы сегодня обсуждаем концовки фильмов, которые вам не понравились, и вы бы сделали их по-другому.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:16 в Москве. Мы сегодня обсуждаем концовки фильмов. Какие концовки вы бы переделали? Не, то есть, ну, грубо говоря, какие концовки фильмов вам не нравятся?
2: Вот тебе понравится сообщение Екатерины или не понравится про «Один дома».
1: А что там не
2: Кевин
1: так?
2: В конце побеждает грабителей, но приезжают родители и говорят: «Мы продали дом, собирай вещи». Финал, он сидит в новой квартире, смотрит на шкаф и понимает, что ловушки больше негде ставить.
1: Это сейчас что было? Придумано, что ли?
2: Да-да-да, это придуманная концовка.
1: Вы придумали то, что мне не понравится? Мне не нравится. Там все было хорошо вроде. Там как раз вопрос.
2: Там все как надо.
1: Там вопросов, да, нету. Так, Диана пишет: «Игра престолов однозначно. Сноу законный король».
2: Да. А с другой стороны, он предал королеву. Понимаете, тут... Но точно жалко белую королеву нашу, которая королева драконов. «Я легенда», пишет нам слушатель в конце, «сделал бы так, чтобы препарат сработал, что мутантка снова стала человеком, чтобы главарь мутантов дал себя уговорить, чтобы все выжили, чтобы мир возродился». Согласна.
1: Марина написала сообщение как раз прям, как чувствовала. Мы только-только с тобой обсуждали. Она пишет: «Армагеддон, чтобы Брюс Уиллис выжил».
2: Да.
1: Как раз мы говорили о том, что Терешкова не любит концовки, где умирают ради чего-то. А Брюс Уиллис, если вы помните, остался на планете.
2: Катя тоже вспомнила то, что мы с тобой обсуждали. Просто прочитала наши мысли. Фильм «Мстители», последняя часть. «Чтобы железный человек выжил».
1: Вот. Вообще, вы, конечно, Катя и Диана Терешкова, вы, конечно, гаденькие люди. Вы такой спойлер мне дали. Я только собирался посмотреть это все. Я специально все эти года не слушал ничего.
2: Слушай, мы не знаем, что ты настолько...
1: далек от кино. 8-9-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в мессенджере. Макс, пишите в личку. Можно в Максе еще в группе Хит ФМ написать. Мы сегодня обсуждаем концовки фильмов, которые вам не понравились. Нравились, вы бы сделали другие.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 21 градуса.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Почему именно фастбэк-кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности: Калуга, Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: Hit FM.

0: радио Хит FM.
1: 9:25 в Москве. Мы сегодня обсуждаем концовки фильмов, которые вам не понравились, и вы бы их переделали.
2: Алена написала фильм «Хатико». Хоть там снят по настоящим событиям, но хотела, чтобы хозяин выздоровел. Пусть бы прошло пару лет, и он вернулся на станцию и забрал собаку домой.
1: Вот. Виктория пишет. Фильм «Аватар». Джейк, сколько можно драться с полковником? Пацаны, разберитесь уже в первой части.
2: Марина из Сургута, «Зеленая миля», чтобы вот этот Джон остался живой, самый любимый фильм.
1: Угу. Вот Виктор написал. Фильм «Константин». В финале Киану Ривза все-таки отправляют в преисподнюю за суицид.
2: Ой, нет, не надо, я обожаю этот фильм. «Искусственный интеллект. Мать Дэвида должна прожить с ним не один день, а оставшуюся жизнь». Это Сергей написал.
1: Вот, пожалуйста, Диана пишет, к слову, о «Хатико». Я бы поменяла концовку в фильме «Белый бим, черное ухо». Угу. Я бы оставила собачку живой.
2: Угу. Да, пожалуйста. Согласна.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Можно просто зайти в комментариях написать к посту. Мы сегодня обсуждаем концовки фильмов, которые вам не понравились, и вы бы поменяли их. Свое мнение пишите, рассказывайте. Нам очень интересно.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: 9:33 в Москве. Мы сегодня обсуждаем концовки фильмов, которые вам не понравились. Вот, давайте выкладывайте, пожалуйста, рассказывайте. Это, может быть, кстати, сериалы, мультфильмы тоже, пожалуйста.
2: Лена пишет, что в фильме не искусственный интеллект оставил бы апостолов живых. Вот.
1: Так, здравствуйте, смотрела сериал «Карпов».
2: Угу.
1: Не пропустила ни одной серии. И такой печальный конец. Ревела долго и пожалела, что вообще смотрела. Переживала и такой финал. Там что-то, видимо, не очень хорошее.
2: Видимо, происходит. Да. Я не смотрела.
1: Ну вот, ну, пожалуйста, человек вот посмотрел. Так.
2: А «Секс в большом городе»? Я когда узнала, что этот самый главный мачо всего сериала, всех фильмов в итоге погибает, я была в шоке.
1: Это какой фильм?
2: Это «Секс в большом городе».
1: А, «Секс в большом городе». Я смотрел только в маленьком городе.
2: Mm.
1: Скромненький фильм такой.
2: И то не смотрел.
1: «Ералаш» называется. Так, а, кстати, в «Ералаш» я бы все концовки поменял. Мне там, как правило, там не знали, как заканчивать фильм. Так, смотрела сериал «Большой человек».
2: Uh-huh.
1: Прикольный, но концовка с ожиданием продолжения. Но, увы и ах, продолжения не будет. В главной роли Роман Попов. К сожалению, да, Рома, не получится продолжение посмотреть. А, кстати говоря, возвращаясь к Попову, да, по «Полицейский с Рублевки». Тоже, вот, знаете, я смотрел, ты знаешь, я любил этот сериал очень сильно, вот, и последний сезон я даже не смотрел, потому что, ну, как-то неинтересно уже было. Ну, это мне лично, не знаю, может, другим зашло, конечно.
2: Ну да,
1: там
2: многие сериалы, на самом деле, портят, знаешь, чем? Тем, что слишком много сезонов делают, вот, прям сверхъестественное. Мне очень нравился сериал, но когда 15 сезонов, там уже после 8-го вот уже можно было остановиться.
1: Ну, в принципе, да. Опять же, чего мы все молчим про концовку сериала «Друзья»? Можно было бы получше сделать, чем они стоят просто в квартире, такие, ну, пойдемте перекусим.
2: А «Остаться в живых»?
1: Заканчивать. Я не досмотрел.
2: Я сбилась, я потом вообще не поняла. Мне так нравилась история, что они все не случайно оказались в одном самолете и на острове.
1: Да, но... Когда вот, я прекратил смотреть «Лост», когда вот они выяснили, что есть подземные какие-то квартиры,
2: да.
1: И что вот это начинается с пластинки, я такой, до свидания, здесь жизнь есть, смотреть неинтересно. 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере «Макс», также в «Максе» есть группа «Хит-ФМ», заходите, там в комментариях можно отметиться, мы обсуждаем сегодня концовки фильмов, которые нас не устроили.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».
1: 9 часов 40 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем концовки фильмов, которые вам не понравились.
2: О, и вот. Тут, конечно, да, много всего интересного.
1: Слушай, очень много прилетело «Индиану Джонсу» и «Королевству хрустального черепа» 2008 года.
2: Я забыла, что там такое.
1: В четвертом фильме о приключениях археолога и искателя приключений Индиана Джонса действие разворачивается в 57-м году и разгар холодной войны. Вот. А, прежде всего, в «Королевстве» разочаровывает тот факт, что фильм погружается не в тему религии, как обычно, а в научную фантастику, из-за чего по ходу картины всплывает много нелепых моментов. Да и Индиана Джонс археолог, а не уфолог, в конце концов. То есть история в том, что там они начинают какие-то посторонние...
2: Не в точности, короче.
1: Да, да? Не в точностях. Вообще фильм уже про другое. Он инопланетные какие-то вещества, вещи ищет, чем они сокровища.
2: Я, например, когда посмотрела фильм «Трое», была очень огорчена, что красавчик Брэд Питт, который меня радовал весь фильм, а в конце погибает. Пусть даже по истории это так должно было быть, но обидно было.
1: Я очень смутил концовка «Ведьмы из Блэр» первой.
2: Я не помню. А что там было такого?
1: Ну, они типа все погибают. Но просто они попадают в какой-то дом, где истерики какие-то происходят, сумасшедший дом там происходит. Ну, то есть такое, знаешь, типа быстрее-быстрее закончить, как будто хотелось.
2: Ну, ладно, все, давай завершать тему. Так или иначе, мы с тобой не режиссеры, ничего поменять не можем. Поэтому как есть, так и есть.
1: Да, главное, чтобы наша концовка сегодняшнего дня, сегодняшняя, была достойной. Ребята, на этой прекраснейшей ноте предлагаю попрощаться. Здесь были Адамов и Терешковы. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ». Совсем скоренько здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим приветики, вам говорим до свидули.
2: Да, встретимся завтра. Сегодня проведите день замечательно, классно и незабываемо.
1: Пока-пока.
2: Пока.

Привет, привет, родные. У нас сегодня среда, да? Какой статус? Ну, как правило, в этот день у нас с вами все под контролем. Давайте так, да, все получится. Помогу, кстати, сегодня поймать вам везде хит. Он будет плавать где-то так в моем шоу обязательно. Ну, а прямо сейчас Бауэр на радио Хит FM. Можно по-русски, а? В общем, мое сердце зовет тебя.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Бруно Марс на радио Хит ФМ с песней о том, что... Ну, в общем, есть здесь такие слова, что если бы ты умела бы танцевать, ты, в общем-то, могла бы стать моей девушкой. Такой странный подкат. Хотя, может быть, он просто в учителя набивается по танцам, кстати. Было бы круто. Кстати, вы знаете, что у танцоров периферическое зрение развито лучше среднего, потому что им приходится активно использовать глаза, чтобы смотреть в сторону, не поворачивая головы. Да-да, они так делают. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве? Иду на все. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 21 градуса. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Костюм. Носки. Бритва.
8: Еще есть место.
7: Тогда берем еще костюм.
8: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве и режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: Мастерская Петра Фоменко сегодня вечером приглашает на летнюю премьеру спектакля «Сирано де Бержерак». История о талантливом поэте и отчаянном дуэлянте, который прячет настоящие чувства за шутками и чужими словами, превращается в романтический и одновременно меланхоличный рассказ о любви. Создатели спектакля предлагают взглянуть на героя не только как на человека славы и остроумия, но и как на того, кто сталкивается с силой собственных эмоций. В роли Роксаны – Ольга Бодрова, а самого «Сирано де Бержерака» играет театральный режиссер Федор Малышев. Начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: В музее МХАТ на Леонтьевском переулке открылась выставка «Фиеста Петра Кончаловского», которая посвящена 150-летию со дня рождения художника. В экспозиции театральные эскизы мастера «Кармен», «Переколи» и другим постановкам, а также личные вещи из музейных собраний. Отдельный раздел посвящен испанскому периоду творчества Кончаловского и его увлечению культурой этой страны. Выставка продлится до 6 сентября без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть новый криминальный мини-сериал «Лаки» про мошенницу, которая только что провернула крупное дело. Но вероломный бойфренд сбежал со всеми деньгами, а за ней теперь охотятся и мафия, и ФБР. Однако удача не совсем покинула девушку. На заправке вместо сдачи ей дают лотерейный билет, который оказывается выигрышным. Обналичить его героиня не может, потому что находится в розыске, и ей приходится придумывать сложную схему, взаимодействовать с опасными людьми и мириться со своим непутевым отцом. В главной роли Аня Тейлор-Джой, отца героини играет Тимоти Олифант, а главу мафии – Аннет Беннинг. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

0: Новиночка на радио Хит ФМ от Карлита и Софи Такер. Трек называется «Манхэттен». Его, понятное дело, что еще нет в нашем главном хитовом чарте, потому что совсем-совсем новая песня, друзья. Но если она вам понравилась, вы можете уже за нее голосовать, чтобы она попала в наш главный хитовый чарт, потому что от вас зависит, где там что у нас на каком месте. Вот, голосовать можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Ну а что вы надвигали и за кого вы там больше всего голосовали на прошлой неделе, нам сейчас расскажет Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Второе место.
3: Авалон Рокстон, Vertigo.
2: Первое место.
3: Тедди Свимс, Mr. Know It All.
1: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Шакира на радио Хит ФМ с песней, которую она посвятила своему бывшему мужу, футболисту. Кстати, знаете, она же сейчас в ожидании просто во всех своих социальных сетях пишет, в ожидании финала чемпионата мира по футболу, потому что она будет там выступать в перерывах вместе с Мадонной и BTS. А куратором шоу, кстати, является Крис Мартин из Coldplay, они тоже там будут выступать. Говорят, Том Круз должен появиться, еще Бибер и Робби Уильямс, возможно, заглянет. В общем, будет весело. Друзья, мы с вами где-то так через полчасика уже будем играть в хитбокс, если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги. Подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ «Спойлер все звезды».
1: У тебя все под контролем.
2: Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, буквально через пару песен будем играть с вами в хитбокс. Хотя ее уже принесли, представляете. В общем, как-то булочками она пахнет вкусно. Но я не знаю, что там. В общем, откроем через пару песен. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. В новостях нам расскажут... я забыла, что мне Ира... вспомнила. Ира Баутина забежит в студию, расскажет, как ходьба повышает продуктивность. Вот очень интересно. Ну а прямо сейчас Джези и Келлен Харрис на Радио Хит ФМ. Satisfy. Satisfy.

0: Бокс.
1: Любители загадок, вы здесь, играем. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Пытаюсь ее открыть, она почему-то булочками вкусно пахнет сегодня. Вот, ну сейчас посмотрим, что там. Вы присылайте свои варианты к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно вот в личку, а можно просто в комментарии, буквально через несколько секунд там появится пост хитбокс. Можно и туда, куда вам удобнее. Мы все считаем, все видим, и если ваше правильное сообщение сегодня падает, давайте под номером 35, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Итак, открываем. Что? Ну это не булочки. Такой облом у меня. Но! Знаете, что реально булочки бывают очень вкусные вот с этой штукой. Так меня обломали. Ладно, еще я знаю, что это очень сильный афродизиак. Так, кто это мне подложил-то? Еще я знаю, что, в общем, многие любят добавлять это в кофе. Я добавляю это зимой, особенно в американо, вот чтобы согреться. А кто-то в рыбу добавляет. Вот что это может быть? Друзья, жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. И желаю вам удачи.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-банк.

0: T-Mobile и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. T-Mobile. Хватит на все.
1: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номеров T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: Накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Мам, а почему трава зеленая?
14: Откуда берется гром?
13: Зачем
14: коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
16: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
17: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Давайте посмотрим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации были: булочки бывают очень вкусные с этой штукой, очень сильно афродизиак, кто-то любит добавлять в кофе, я, например, вот, а кто-то в рыбу. Вы пишете, что это лимон. Рыба, кстати, с лимоном круто, согласна, и в кофе лимон тоже круто, но нет, это не лимон. Есть варианты, что это сливки, имбирь, апельсин, мускатный орех, ваниль, но, конечно же, больше всего правильных ответов, что это корица, и наш победитель Светлана сегодня. Светлана, поздравляем тебя. Да, это корица. И дарим тебе нашу настольную фирменную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Друзья, вы любите корицу вообще как? Вы знаете, что крутая, конечно, штука, но не злоупотребляйте, пожалуйста. Потому что не вся вот эта корица у нас в магазинах, она одинаковая. Вот эта цейлонская корица, которая прям вот, знаете, настоящая, такая нежный, сладкий аромат у нее. А еще вместо нее бывает индонезийская корица, и многие ее называют фальшивой. Она такая погрубее. Вот. И дело в том, что она содержит больше кумарина, который в больших дозах может быть, ну, не очень хорош для печени. Поэтому осторожней. Как распознать? Если вот вы в палочках их покупаете. Настоящая, она очень легко, вот эти палочки ломаются, а кассе она такая твердая такая. А если в пакетике, вот я смотрю сейчас на этот пакетик, и походу здесь как раз вот та самая индонезийская. Потому что если настоящая корица, там прямо на упаковке написано «сделано в Шри-Ланке», и там вот слово «верум» должно быть. А если вот она, это кассе, то там прямо написано либо кассе, либо Индонезиан синабун. А если вообще ничего написано, не написано, вот как здесь просто корица молотая, без уточнения, то это как раз кассия. В общем, главное не злоупотреблять, тогда все будет хорошо у нас с вами. Друзья, Наташа Стаханова, статус хитовый, буквально, хотел сказать, через полчасика. В общем, кстати, совсем скоро, буквально, да, в следующем часе будем ловить с вами везде хит, так что далеко не уходите, ладно? Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Авичи.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 21 градуса.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Удаленщикам на заметку. Для того, чтобы повысить продуктивность, а также снизить стресс, японские ученые настоятельно рекомендуют побольше двигаться. Внимательно изучив данные сотрудников, работавших дистанционно, эксперты выяснили, что высокое суточное число шагов в день существенно снижает уровень стресса, что, в свою очередь, повышает производительность труда. При этом нелегкая физическая активность, неумеренные и невысокоинтенсивные тренировки не дают подобного результата. Ученые объясняют это очень просто. Дистанционный формат лишил людей случайной ходьбы, дороги до офиса, перемещений между кабинетами или же обеденных прогулок. И именно это снижение, а не характер нагрузок, может объяснять рост стресса и падение продуктивности удаленных сотрудников. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Хьюгель и Ультранейд на радио Хит ФМ. Moving to the Sun. Друзья, вот после того, так интересно, как мы с вами нашли корицу в хитбоксе вот полчаса назад, многие из вас стали писать о своих любимых блюдах. Кстати, очень интересно читать. Присоединяйтесь, друзья. Просто наши девчонки сейчас повесили в мессенджере Макс у нас фотографию, как Бруно Марс заказал на завтрак пасту, картошку, сарделечки всякие. Вот так вот. Интересно, а какое ваше любимое блюдо? Как нас найти в мессенджере Макс в поисковике? Вот, Макс, пишите Hit FM, и вот они мы, наш канал. Кстати, я сегодня на обед хочу попробовать приготовить рис с картошкой жареной. Подождите, не пугайтесь, просто мне посоветовали мои друзья-китайцы. Они сказали, если у тебя остался вчерашний рис, просто пожарь картошку и смешай. Не пожалеешь. Но не знаю, надо попробовать. Друзья, ну а в эфире буквально через полчасика уже будем нырять с вами в прошлое, а потом ловить везде хит, а это возможность выиграть, но очень крутые подарки от радио Хит ФМ.

Статус хитовый, друзья, это когда сегодня, в среду, у нас с вами все под контролем, кто бы там что ни говорил. Будем с вами нырять в прошлое, совсем скоро играть в хит-стори. Ира Баутина забежит в студию, расскажет нам, почему мужчины не умеют слушать. Угу. Ну и, конечно же, будем ловить с вами везде хит. Напомню, как это сделать. В общем, где-то так между песен в этом часе красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас кидайте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы хватаете телефон быстрее и на номер +7 925 007 10 74 как раз в мессенджере Макс кидайте слово «везде хит». И если оно падает к нам под номером 15, потому что сегодня 15 июля, вы наш победитель. Только огромная просьба, слово кинули и немножечко там посидеть, потому что мне нужно связаться с победителем, прям написать вам «привет-привет», выйти в эфир и открыть «везде хит» и посмотреть, что вы там выиграли. А выиграть можно и парфюмерию, косметику, и одежду модную, и много всякой вкусняшки. В общем, можно все. Подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну а прямо сейчас немножечко замедляемся вместе с Divag Slow Down.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Кункс на радио Хит ФМ про галактики. Ну а я, друзья, приглашаю вас занырнуть в прошлое. Играем в Хит-стори.
1: Хит-стори на радио Хит ФМ.
0: У меня здесь прямо вот на старте уже стоит один стопудовый хит. Сейчас запущу его в эфир, послушаем его, и я вам гарантирую, нагрянут прям воспоминания. Вот прям нагрянут, и вы такие: о боже, да я же под эту песню замуж, да, первый раз выходила. Ну что-то типа того. Если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, ну а иногда прям очень хочется всему миру рассказать, пишите. Я все обязательно прочитаю в эфире. Наш мессенджер Макс +7 925 007 1074. Можно в комментарии, можно в сообщении. Там, кстати, уже эта песня должна появиться. А так, можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только не подсматривайте, хорошо? Потому что главное вот в этой игре — это ваши личные воспоминания, а не год. Вот, может быть, эта песня у вас с каким-то другим годом связана. В общем, пишите все. Так, у нас есть подсказочки. Куда мы там с вами собираемся? Так, в прокат вышел фильм «Безумный Макс. Дорога ярости». Помните, когда? Вот я тоже не помню. Джастин Бибер ушел с концерта, спев всего одну песню. Серьезно? Было такое? Эд Ширан стал встречаться со своей будущей женой Черри Сибор. Я знаю, что он вроде как с ней за одной партой в школе сидел, а потом они как-то расстались там надолго. А вот, да, а потом встретились. Но какие-то странные у нас подсказки. Друзья, ваши воспоминания намного важнее и интереснее. Я надеюсь, что вы ими поделитесь. Готовы? Ну тогда ныряем. Поехали.

History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся с помощью личных воспоминаний вспомнить год этого хита. Алена пишет: я уже лет 10 эту песню люблю. А это, кстати, Йока, Simply Falling. Вспомнила, как жила целый год в маленьком приморском городке. Это 2015 год. Приятная грусть у Евгении. Любимая песня моя бывшей. Стас написал: детский лагерь напоминает дискотеку Алексею. И Никита написал, что 2015 одна из популярных и проникновенных песен этой певицы, и порой под нее просто хочется помечтать. Вот это да! 2015 год, друзья, ну вы молодцы, конечно, здорово мы с вами занырнули, а прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026. Почему? Вы знаете, потому что нужно поймать везде хит, он совсем скоро где-то тут будет плавать в 2026 году в эфире радио Hit FM. Ну, я желаю вам его поймать и выиграть очень крутые подарки. Буду держать за вас кулачки, ну а помогает нам вернуться обратно Tambor City прямо сейчас, Self-Aware.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 21 градуса. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
11: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
14: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
5: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Три. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Мужчины действительно не умеют внимательно слушать, и это доказали австралийские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах. Исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел. Искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. Результаты исследований показали, что женщины редко отключаются от разговора, даже если они заняты, а также способны отвечать на вопросы. Чего не скажешь о мужчинах, им важнее сконцентрировать свое внимание на выполнении задачи. А еще они подсознательно игнорируют вопросы или разговор, даже если он считается важным. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дари, везде хит. Везде хит на радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть на очень крутые подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться 15-м по счету, потому что 15 июля у нас есть победитель. Алла, город Армавир. Алла, привет-привет. Алло, алло.
2: Привет-привет.
1: Слушай, ну привет. Ты же прям вот недавно, да, стала ловить «Везде хит»? Я посмотрю.
2: Да.
1: Прям раз, и так вот, знаешь, взяла его и поймала. Давай теперь откроем и посмотрим, что же тебе получилось выиграть. А у тебя сегодня везде хит на корзину фруктов. Вот так вот, огромную просто корзину фруктов. А это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь выбрать свежие и сочные фрукты в одном из популярных магазинов. Причем вот прям вот так много-много фруктов. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что слушаешь радио Хит FM. Друзья, везде хит сегодня будет тоже плавать попозже чуть-чуть. Можно выиграть очень крутые подарки. Вот так же, как и у Аллы получилось. Главное, знаете, вот не циклиться и верить в себя. И тогда все получится.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПМ.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Диджей Годжа на радио Хит ФМ. Мичико, мой мальчик. Кстати, я видела, как в сети один мальчик очень красиво танцевал под эту песню. Ну, мальчику, наверное, лет 18 уже было. Ладно, не будем об этом, друзья. Я хочу вам напомнить, что у нас есть онлайн-радиостанция «Хит детям» на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Хит ФМ. Тоже очень удобно слушать наши онлайн-радиостанции. Ну, а вот в этой радиостанции очень много песен для детишек, которые хочется прям включать снова и снова. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем уже играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Ну, потому что лето.

0: Реклама.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 299 000 рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Друзья, прям буквально через пару песен можно выиграть наш классный мерч. Например, яркое пляжное полотенце, либо фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ. Ну, как раз через две песни начнем играть в настроение. У вас есть еще время посмотреть, как вот эта вся красота у нас выглядит. А где можно посмотреть? У нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном, есть очень интересные видосики такие коротенькие. Так что еще будет интересного в этом часе? Конечно же, программа «Смотрители» про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Ну а прямо сейчас с нами The Colors про лето и любовь на итальянском.

0: Леони Имран на радио Хит ФМ про уикенд. Ну, это, наверное, про выходные все-таки. А может, и про уикенды песня, не знаю. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Кто самый смелый, активный, я жду. Как мы играем? Вы берете в руки телефон и прям звоните мне звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарки. Надеюсь, вы успели посмотреть, как выглядит наше яркое пляжное полотенце радио Хит ФМ. Либо могу подарить наш фирменный спортбокс, там всякие напульсники, наловники, бутылочки для воды и другие штуки, которые мотивируют заняться спортом наконец. Я жду, звездочка 1074, друзья, и желаю вам удачи.
1: Реклама.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6-26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон.

0: огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Алекс Уоррен на радио Hit FM, Fever Dream. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Hit FM.
0: И со мной на связи Олеся Воскресенска. Олеся, на даче нас слушает.
2: Привет, кстати. Привет.
0: О, у вас там, наверное, хорошо на даче, да? Воздух такой свежий, прям.
2: Погода разгулялась, наконец-то.
0: Так здорово. Я просто представила сейчас. Ну, я, может, я тоже практически там рядышком тоже вот нахожусь.
2: Ладно. Идите к нам.
0: Ну да, я почти с вами. Ладно, давай посмотрим, какое настроение достанется тебе. От этого у нас зависят вопросы.
1: Настроение не слипнется.
0: Ну, в общем, про сладости, про всякие вкусняшки. Как к ним относишься, Олесь?
2: Очень положительно, даже более чем нужно.
0: Ну, нет, нормально. Слушай, не бывает. Здесь все всегда нормально. Но то не и сладости, понимаешь? Если получаешь удовольствие от этих сладостей, значит, все хорошо. Я вижу 5 вопросов у нас про вот это вот все то, что от чего не слипнется ничего. Вот. У нас с тобой 30 секунд, я должна успеть это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю подарки. Все очень просто. Ну что, поехали?
2: Отлично.
0: Готово? Поехали. Поехали.
2: Готово.
0: Карамельное яблоко было придумано случайно, да или нет?
2: Да.
0: Угу. Настоящий бельгийский шоколад должен содержать от 62% какао, да или нет?
2: Нет.
0: Тирамису придумали в 13 веке в Париже, да или нет? Быстрей.
2: Да.
0: В Японии есть мармелад со вкусом цветов сакуры, да или нет?
2: Да.
0: Угу. Больше всего шоколада едят в Швейцарии, да или нет?
2: Да.
0: Окей. Так, ладно, мы с тобой уложились в 30 секунд, а это уже прям хорошо, давай проверять. Карамельное яблоко, да, было придумано случайно, ты прям уверенно сказала «да». Да. Дело в том, что кондитер просто экспериментировал с горячей карамелью и случайно так вот обмакнул в нее яблоко и такой «вау, а как это все красиво и прикольно». Плюс есть. Настоящий бельгийский шоколад должен содержать 62% какао. Ты не согласилась? Вот сразу видно, сладкоежка. Правильно. А по стандарту не менее 31% общего содержания какао-продуктов. Так, тирамису. Тирамису придумали в 13 веке в Париже. Ты говоришь «да». А вот нет, это же Италия. Тирамису по-итальянски это «возвысь меня». Это то есть настолько вкусно, что он тебя прям вот вау возвышает. Ну, это же итальянский.
2: А я за век зацепилась.
0: А, за век. Не, ну, кстати, в прошлом веке где-то 50-е, 60-е годы. Не так давно его придумали, вот итальянцы. Ладно, не расстраиваемся. У нас с тобой еще 2 вопроса. В Японии есть мармелад со вкусом цветов сак? Естественно, есть. Это же сезонный десерт, который они продают весной. И больше всего шоколада едят в Швейцарии. Я думала, у нас. Оказывается, да, действительно. 12 килограмм на человека в год у них идет. Слушай, ну сразу видно, что сладкоежка. У тебя 4 из 5 правильно. Поздравляю тебя. Поздравляю, не отключайся. Спасибо тебе огромное. Спасибо за настроение. Спасибо, что слушаешь Hit FM. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Настроение продолжим уже играть завтра, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2013. Джон Ньюман.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
12: Нужен мощный и надежный автомобиль для любых дорог? Рамные внедорожники Havail H5 и Havail H9 с дизельными двигателями – идеальный баланс комфорта и практичности. Мощность, которая впечатляет. Экономичность, которая радует. Надежность, необходимая в сложных условиях. Havail H5 и Havail H9 с дизельным двигателем готовы к любым вызовам. Посетите дилерские центры Havail Pro и выберите свой дизельный внедорожник Havail. Подробности о предложении уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
13: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
14: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
6: Хит FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился сериал «До гробовой доски». Это комедийно-приключенческий боевик про двух подруг, одна из которых работает суперпрофессиональным убийцей, а вторая этого не знает. Правда всплывает, когда на обеих открывают охоту злодеи, и героиням приходится вместе уворачиваться от пуль, что вносит новые краски в их отношения. В главных ролях Ханна Уодингем и Октавия Спенсер. Также тут снимаются Билл Найи, Эд Скрэйн и Сильвия Хукс.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть новый криминальный мини-сериал «Лаки» про мошенницу, которая только что провернула крупное дело. Но вероломный бойфренд сбежал со всеми деньгами, а за ней теперь охотятся и мафия, и ФБР. Однако удача не совсем покинула девушку. На заправке вместо сдачи ей дают лотерейный билет, который оказывается выигрышным. Обналичить его героиня не может, потому что находится в розыске. Ей приходится придумывать сложную схему, взаимодействовать с опасными людьми и мириться со своим непутевым отцом. В главной роли Аня Тейлор-Джой. Отца героини играет Тимоти Олифант, а главу мафии – Аннет Беннинг. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Трэп Мафия, Хаос на радио Хит ФМ, и, пожалуй, вместе с ними я так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов, из ваших приемников. Друзья, единственное, хочу вам напомнить, ведь лето же в самом разгаре, правильно? А значит, время для теплых моментов. Мы запустили хитовые видеоподарки, которые можно найти в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках. У вас есть шанс дарить яркие эмоции друзьям со звездными пожеланиями от группы «Моя Мишель», «Мари Краймбери», «Беа Уолф» и других хитовых артистов. Так что просто подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках. Мы вас там ждем. Вот, буквально через 15 минут в студии появится моя коллега Наташа Калашникова. Начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: сейчас присоединиться, потому что опоздать на него невозможно, хотя, может быть, будет чуть-чуть обидно, если вы не знали с утра, что сегодня день русской лени. Вот уж это наш праздник, правда же? На работе там, я надеюсь, вы как раз его как следует отмечаете, потому что за понедельник, вторник уже, наверное, устали, а тут раз и день русской лени. Аккурат в середину рабочей недели, очень хорошо. Аккурат в середину лета, кстати, 15 июля, ну просто созданный для нас праздник. Вот, а еще, если вам нужно, так сказать, накинуть праздничного настроения, международный день варенье. Это что ты делаешь вместо того, чтобы работу работать? Вот варенье можно лопать. Хотя, на самом деле, день вкусной еды – это завтра. Тоже очень неплохо лето проводим. И поэтому это самое варенье можно, в принципе, и на завтра немножечко оставить, если вам, конечно, вкусно. Еще могу праздничного добавить день смотрения на фонари. То есть, если вы отмечаете первый праздник, день русской лени, как раз его можно совместить с двумя другими. И с вареньем, и с смотрением на фонари. Вот так вот и пусть проходит ваш замечательный день, а завтра вкусной еды день. Сегодня, конечно, лень подготовиться, но, тем не менее, можно подумать вместо работы какой-то. А вот такие у нас летние денечки. Мне все нравится. Калашникова здесь, всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
11: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал.
10: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
12: Песню написал я.
10: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: ХИТ-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на ХИТ-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции ХИТ-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Платье, юбка, туфли.
11: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
11: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы ХИТ-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Летом любители спорта активно следят за пляжными видами соревнований. Многие задаются логичным вопросом. Почему к телам спортсменов не прилипает песок? Во время телетрансляции это заметно невооруженным взглядом. Ответ оказался достаточно простым. Дело в том, что к песку, который привозится на спортивные события крупного масштаба, предъявляются особые требования, закрепленные в специальных документах. Так, зерна песка должны быть выветрены естественным образом и иметь округлые края. При этом он не должен быть слишком мелким, подобно пыли. Все это мешает налипанию на кожу и способствует красивой картинке во время телетрансляции. Теперь вы в курсе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

don't wanna go home tonight. Не пойду сегодня домой, не хочу. Это знаете почему? Потому что день русской лени. Вот настолько лень, что даже домой неохота. Вообще ничего неохота, двигаться, видимо, неохота. Примерно об этом эта песня, даже если она об этом не была. Тяжелее тем, у кого нету праздника русской лени, работать все равно неохота и получается скучно. А вот, например, в Англии молодой пилот-инструктор должен был выполнить тестовый полет после замены одного из цилиндров двигателя легкомоторного самолета. Его заставили, понимаете, ну работа такая, вот его заставили. И вот он летает. И благодаря онлайн-сервису отслеживания маршрутов стало видно, что пока он летал, он написал самолетом в воздухе «Мне скучно» по-английски. Вот, и, ну, конечно, с одной стороны, это мастерство требует определенного, а с другой стороны, представляете, какие мысли были у человека. Вот, не смог отметить праздник, который называется «Русская лень». День русской лени. Нет у них такого праздника. Приходится вот такой вот ерундой в небе заниматься. А у нас такой праздник есть. И поэтому, где бы не работать, лишь бы не работать, это сегодня. Если есть возможность немножечко попрокрастинировать, пожалуйста, делайте это. Ничего страшного, организм требует. Даже если вы не на работе, а дома, например, наградили себе кучу планов, да? И не хочется. Вдруг такой вайб. Ну, не хочется. Нет, если вам очень хочется, или начальник заставляет на работе, это надо. А вот если не хочется и можно, сегодня можно не хотеть. Такой у нас план, такой у нас праздник.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Ком стучит мое сердечко, Чимин в поисках любви, настоящий на Хит FM. И пока пел это, мы получили предупреждение от врача-невролога. Оказывается, есть одна опасная поза сна, имеется в виду, а вы что подумали? Так вот, привычка подкладывать руку под голову во время сна может вызывать боли в шее. Имейте это в виду, пожалуйста, если вы сейчас на работе вздремнули именно в этой позе, поменяйте позу. Ну что вы, ну вредно же. А так, конечно, не беспокоим, не беспокоим. Продолжаем рабочий денек.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Чего бы там ни случилось, дайте мне потанцевать. Слайдер прямо сейчас на Hit FM, 15 часов и 6 минут в Москве. Господа, новый часик мы начали. Смотрите-ка, занимательная статистика в начале этого часа. Россияне, то есть мы с вами все чаще делаем покупки в интернете, и поэтому, это связанные вещи, реже посещаем торговые центры. Более того, по данным конкретного исследования, за последние 2 года продажи в магазинах одежды в среднем снизились более чем на 20%. Не из-за того, что мы меньше стали покупать, а из-за того, что мы меньше стали покупать офлайн. Ну, в смысле, непосредственно приходя в магазин. Я про себя то же самое могу сказать. Да, действительно, уже настолько навострилась покупать в интернете, да, бывает не тот, допустим, фасончик не так села, или, может быть, специально надо съездить, чтобы что-то померить важное, но чаще всего 90% заказываю в интернете, в том числе и доставки, в том числе еды, и не только еды. Я не знаю, у вас так? У нас, например, во многом так. Но если в среднем по больнице взять, что называется, в среднем по России, то, может быть, это не 90%, как у меня, а действительно там

0: песни. Это если, знаете ли, захотелось чего-то другого. Вы заходите на наш сайт или мобильное приложение, слушаете что-то другое, а потом уже непосредственно в эфир сюда возвращаетесь.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
6: Имеются ограничения.

0: 29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредит».

0: Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Нас с детства учат, если ты ничего не делаешь, значит ты ленивый и безответственный. Однако психологи считают иначе. Эксперты утверждают, что иногда лучший отдых – это буквально ничего не делать. В такие моменты мозг сортирует воспоминания, перерабатывает эмоции и восстанавливается после переработки. Без такого отдыха наступает когнитивная перегрузка. Вы начинаете медленно думать, забывать простые вещи и раздражаться по пустякам. А еще медики рекомендуют выделять 2 часа в неделю на запланированное ничего не делание, без работы, соцсетей и саморазвития. Спите, смотрите в потолок, сидите на балконе или же гуляйте по парку без маршрута. Главное, никакой продуктивной деятельности, и за это ваш мозг скажет вам спасибо. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: А вот что сегодня зацепило из новостных лент. Тут сначала одна история, а потом ее как бы продолжение. Может быть, вы даже видели эту историю. Может быть, я сейчас расскажу первый раз для вас. Одна девушка, по-моему, москвичка. Челлендж устроила сама себе, ела шаурму 30 дней подряд и неожиданно похудела. Она перед началом эксперимента сдала анализы, зафиксировала некоторые параметры тела. Через месяц вот этого поедания шаурмы у нее снизился холестерин, нормализовалась глюкоза и объемы уменьшились на 2 сантиметра. Эта история разлетелась, естественно, и к нам в чатик постучали диетологи и предупреждают об опасности такого челленджа по поеданию шаурмы в течение месяца. Почему? Потому что, ну, во-первых, не каждому полезно. Но, во-вторых, это мы даже не говорим, нужно точно знать места, где ты покупаешь хорошую шаурму. А я не знаю, может, она и сама делала, здесь я не погружалась. Но, по мнению диетологов и прочих специалистов, это, конечно, такая история, знаете, бабушка надвое сказала. Во-первых, нужно осторожно интерпретировать отдельные показатели здоровья, в частности, снижение холестерина, уменьшение окружности тела за 30 дней не означает, что шаурма является каким-то суперполезным или универсальным продуктом для улучшения самочувствия. Просто не вредным, допустим. И вообще речь идет, наверное, о количестве калорий потребляемых, а не о том, что вот шавуха – это наше все. Вот. А тем более уровень холестерина, на него показатели там не только питание влияет, и вообще все влияет, и активность влияет. Ну, короче говоря, не надо самому себе быть врачом-диетологом. Лучше, конечно же, таким образом не экспериментировать, но если вы знаете хорошее место, где продается проверенная шавуха, один разочек, ну точно можно.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Купаться, нырять, вот это вот все, что в песенке BTS, это, конечно, огромное желание летнее, если погода позволяет, но потому что если там плюс 15 градусов летом, то не хочется ни купаться, ни нырять, особенно прохладно все-таки. Хотя с хорошими людьми, в хорошей компании всякое бывает. 15 часов 51 минута в Москве, мы в нашей с вами хорошей компании продолжаем. В следующем часе у нас сюрприз и гость, ну его зовут Вездехит, о нем поподробнее.

Карлита, Софи Такер прямо сейчас на Хит ФМ продолжают, так сказать, 16 часов и 6 минут в Москве. С началом нового часа я вас всех поздравляю. Еще раз всем приветик. Вот такая вот история, например, произошла. Где-то в далекой-далекой стране Канаде один дяденька пришел в гольф-клуб, чтобы поиграть, не поверите, в гольф. Вот такое совпадение. Он пришел вот нарядный, специальное вот это все. У него одежка, поло, вот это все. И, конечно же, целая вот связка этих клюшек. Такая коробочка, как это называется, мешок, сумка. Неважно, как это называется, в гольф ни раз в жизни не играла. Так вот, с этой сумкой, с клюшками для гольфа он пришел, но он вообще не поиграл в этот день в гольф, потому что с другой стороны пришел медведь, настоящий самый, и почему-то утянул именно вот эту сумку с клюшками для гольфа полностью. Просто схватил и убежал туда, к лесу. А там еще главное дело — один медведь. И несмотря на то, что дяденька-гольфист кричал: «Не надо, нельзя, отдай, это мое», ничего вообще такого не было сделано, не отдали, не твое, ничего такого. Медведь убежал. Не знаю, для каких-то своих целей, может быть, пахло приятно. Унес эту клюшку для гольфа. А не может человек без клюшки для гольфа сыграть в гольф. Ни рукою, ни ногою, ничего такого не получится, понимаете? И дяденька остался без игры в этот день. У нас, конечно, все гораздо проще, лояльней и дружественней. Даже если у вас нету клюшки для гольфа, вы все равно можете сыграть в наш везде-хит. Даже если у вас нет мяча, даже если у вас нет теннисной ракетки, я не знаю, плавок даже, если у вас нет... Все равно можно сыграть в везде-хит на Хит-ФМ, который в этом часе помашет кому-то ручкой. Я тоже помахала кому-то ручкой, чуть не сшибла мебель. Ну так вот, короче говоря, действительно он появится. 925-007-107-4. Выиграть можно все, что угодно. И вкусненькое, там какое-нибудь и спортивненькое, и не спортивненькое. Посмотрим, что достанется нашему победителю. Сегодня выигрывает 15-й везде-хит. Следите за эфиром, там будут

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: февраля 29.68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.

0: читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: что «Люби меня пожестче» Ариана Гранде «The Weeknd» на Hit FM. А и мне кажется, такую любовь к нам проявляет планета, климат, погода, как хотите. Вот специалисты говорят о том, что мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой. И случится это может уже в ближайшие лет 30. Постепенно, разумеется. Сильнее всего изменения почувствуют жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Вот это вот расширяется зона риска паводков и большой воды. Имейте в виду, и мне так кажется, что скоро мы пересядем на лодки, многие из нас, и резиновые сапоги, новые туфельки.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: хит на радио Хит FM.
1: Какая неожиданная неприятность, потому что я дозвонилась до нашей победительницы, но почему-то сначала алло, алло, Кристина, здравствуйте, это Хит FM, и связь немножечко пропала. Я надеюсь, что Кристина, наша победительница, а я напомню, сегодня 15-е везде хит выигрывает, потому что 15-е число на календаре, может быть, успеет набрать, если там связь окончательно не пропала, конечно, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Я-то вижу, естественно, номер телефона, и поэтому я... Да, это он, это он. Это наша победительница. Алло.
2: Алло.
1: Вот она, вот
2: она. Алло.
1: Здравствуйте, Кристина.
2: Здравствуйте,
1: Вот, а это мы, а это вы. Ну, наконец-то мы уже здороваемся. А это Хит FM звонит вам, чтобы сказать, что вы наша победительница. Конечно же, и аплодисменты уже сразу.
2: Ура!
1: Вот,
2: спасибо.
1: Пожалуйста, это мы с удовольствием. Смотрите, что мы будем сейчас делать. Ну, помимо того, что продолжим уже разговор потом, главное, давайте все вместе узнавать, что же Кристина сегодня для себя выигрывает. Какой же вездехит? А у вас сегодня вездехит называется «На спортивную одежду». Это значит, что вы можете что-то в этом направлении для себя обновить, например, в одном из спортивных магазинов. Вы еще с нами?
2: Я уже...
1: Да, пожалуйста, с удовольствием. Это здорово. А я даже не спросила, из какого вы города, например? Где у нас такая связь сейчас?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Санкт-Петербург, наша любимка.
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Да, Питеру привет, разумеется. Кристине еще раз поздравления. Оставайтесь на связи, все буду рассказывать. Ну и, конечно, господа, вам расскажу, напомню, что вездехит – это не единственный, понимаете ли. Не знаю, как сегодня, но, если что, завтра продолжим. И там тоже будут победители и приятные подарки.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. И выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Last Boy Clock Lock прямо сейчас на Hit FM. Еще кое-что приятненькое помимо музыки у нас для вас всегда есть. Например, господа, теплые моменты от Hit FM в Одноклассниках. Мы запустили хитовые видеоподарки, которые можно найти как раз в группе Радио Hit FM в Одноклассниках. Дарите яркие эмоции друзьям, дарите, делайте это со звездными пожеланиями от Биар Вольф, от Мари Краймбрери, от Майя Мишель, кстати, она на следующей неделе может быть у нас в гостях, ну и других хитовых наших замечательных артистов. Подписывайтесь на группу Hit FM в Одноклассниках и обязательно используйте все то, что мы для вас делаем.

0: такая вот новиночка прямо сейчас на Hit FM. Я думаю, люди даже далекие, не погруженные в явление, могут уже сказать, ну это же корейцы, правда же? Конечно же, это K-pop. Это женская группа, сейчас at heart, это типа в душе, в сердечке. Вот так вот переводится, несмотря на то, что слеплены два слова. Но в любом случае мы понимаем посыл, что вот девочки, там, по-моему, 7 девочек, а точно надо было пересчитать, но, по-моему, их 7, вот такой вот и группу создали, из них, я бы даже сказала, и песенку такой создали, со знакомыми сэмплами, естественно, Love Me, это мы все уже проходили The Cardigans. Так вот, 17.06 это время в Москве, господа, все новиночки появляются у нас по субботам, на всякий случай напомню, и вот к четвергу, а точнее сегодня среда еще ускакала. Так вот, к среде мы их уже полюбили, правда же сильно? В четверг еще больше полюбим все новиночки, в пятницу совсем сильно полюбим, а в субботу будут новые новинки. Новые новинки, так мы любим говорить. Это Hit FM, почему бы и нет, продолжаем с вами общение, эту калыш прямо сейчас.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Это как в том мемосике. Извинитесь. Это только что One Republic и Timbaland на Hit FM. Вообще-то напоминает нам, что извиниться никогда не поздно, даже если уже налажали так, что обратно не откатить, ну хотя бы легкое, такое воздушное. Оу, извините. Тоже лишним не бывает. Или бывает. Там уж разберетесь на месте. 17.18 в Москве. Оффенбах, Тедди Свимс, Дэвид Гетта и многие другие впереди. А пока.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Спонсор выпуска ООО «СЗ Рио Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Костюм. Носки. Бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
9: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
10: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Для многих людей депрессия стала постоянным спутником, от которого весьма непросто избавиться, в том числе даже при помощи специальных лекарств. Тем временем международная команда ученых привела доводы в пользу того, что психическое состояние может значительно улучшить привязанность к животным. В исследовании участвовали 200 женщин, у которых были собаки, кошки и другие питомцы. А эксперты выявляли зависимость между психическим состоянием. Оказалось, что наиболее благоприятное влияние на испытуемых оказывала привязанность к собакам, а кошки и другие животные такого эффекта не оказывают. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит-ФМ.
0: Хит-ньюс. Больше новостей в группе радио Хит-ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: А расскажу вам сказку не страшную, конечно. Ну, страшная она только для одного человека, героя этой сказки. А вообще для нас не очень страшная, но непонятная. Какая-то непонятная, мутная сказочка. В общем, в далекой-далекой стране Америки жил-был добрый дяденька, который работал в сетевом ресторане. Ну, кем он там работал, я не знаю. Сотрудником, предположим, вот такую чушь. Так вот, там еще помимо него работали и другие сотрудники, в том числе и девушка по имени Мэдалин, которой, видимо, очень не нравилось ее имя, она попросила называть ее «фиш». «Рыба». Она просила называть ее «рыбой». И все сотрудники, кроме одного нашего героя, конечно же, поддержали девушку. «Ну, рыба так рыба». «Рыба». «Ясь!» Здоровенный. Ну, короче говоря, рыбы ее все звали, кроме него. А он наотрез отказался. Он говорит, а я не буду, это театр абсурда, я не буду в этом участвовать. Я же могу в этом не участвовать, это же как тайный Санта, правильно? Никто, кто не хочет, тот не участвует. Подумал он однажды, он на следующий день приходит, а его уволили. Потому что он разлагает атмосферу в коллективе, потому что девушка, которая хочет назваться рыбой, имеет на это право. А он почему не хочет, его какое дело? Вот, его уволили, он рассказал это все, конечно, в соцсетях, его там даже поддержали в соцсетях, даже денежку ему стали собирать, пока он безработный, чтобы не голодал. Вот, а для меня это очень какая-то непонятная история. Ну вот, ставь себя на одно место, ставь себя на другое место. Я даже не знаю, вот как правильно, как реагировать. С одной стороны, ну его какое действительно дело, ну если у девушки такой прикол, правильно? Она подошла, сказала, зови меня рыба. А ему не нравится, например. Ну вот, а если я бы вас попросила, зовите меня рыба. Вам что, сложно, что ли? Ну, рыба, рыбка моя, это зайчик. Непонятно.

0: это Sombra прямо сейчас на Hit FM. Все пишите маленькими буквами, потому что он сам так попросил. А, так, 17:49 в Москве, господа, к этому времени что становится известно? Что американский актер Джеймс Франко утверждает, что заснял пришельца у своего дома и даже выложил видео с камер видеонаблюдения. Я посмотрела, конечно же. А на это, на все, на весь этот перформанс, так себе, дешевые декорации. Я думаю, что ни один человек в этом мире не поверил, конечно же, этой записи. Но мне кажется, и лицо Джеймса Франко знакомое, во-первых. Где-то он, где, мы знаем его по каким-то фильмам. Короче говоря, по-моему, в «Человеке-пауке», да, он играл в первом? Такого, ну вот этого, ну не очень хорошего человека. Ну, короче, надо пересмотреть. Вот, и в данный момент по его лицу понятно, что он и не надеется на то, что мы поверим ему. Это, видимо, грядет какое-то кино, о котором мы узнаем чуть позже, но, видимо, оно будет про инопланетян. Ладно, фиг с ним, с Джеймсом Франко. На то, может, у него там и правда инопланетяне. Главное, что, знаете, когда вы после работы, например, сегодня возвращаетесь домой, вот тут главное инопланетян не встретить. Уж лучше актера Джеймса Франко там встретить, и то больше поверишь, чем если там вас ждут инопланетяне. Потому что, во-первых, неизвестно, что они от вас хотят, вдруг кусаются. А во-вторых, ну, пусть не с нас начнут, правда? Давайте мы посмотрим сначала на ком-нибудь другом, как с ними взаимодействовать. Ну и это завтра уже, наверное, обсудим. До завтра уже, наверное, и попрощаюсь. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Почему именно Fastback кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 299 000 рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Hit FM. Это Эната на Hit FM только что и Talk to You. Начало седьмого в Москве. Как вы, друзья? Как ваша среда? Дом, работа, дом. Рутина. Понимаю, все мы похожи в этом смысле. Но можно для разнообразия схему немного изменить. Дом, работа, парк. Или пляж, лето ведь. Но почему нет? И музыка обязательно, которая будет нас сопровождать. Самое лучшее, актуальное и хитовое. Здесь, в шоу «Большой релиз». Мы стартуем, мы начинаем полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры, все это в следующие 4 часа. Плюс разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад.
1: «Большой релиз» на радио «Хит FM».

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.

0: поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Tokyo Hotel на Hit FM, Love Who Loves You Back. А впереди трек, который достиг первой строчки российского Шазама, и в целом он показывает очень хорошую динамику повсюду. В общем, респекты, да и только. Песня Moving to the Sun, это Хугел Ужель и Ультра Нате. Услышим через пару минут.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик для финанс-проектной декорации» на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
10: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре Версаль. Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолиз Трилипо. Запись по телефону 400-905.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика. Менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
16: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Наушники позволяют не только слушать любимую музыку без осуждения окружающих, но и дают всегда быть на связи со свободными руками. Однако такие гаджеты могут принести вред своему владельцу. Так, команда ученых из Америки получила данные нескольких сотен тысяч пользователей гарнитуры. Оказалось, что каждый третий человек причинял вред своему здоровью, слушая музыку на слишком высокой громкости долгое время. Эксперты рекомендуют ограничить громкость наушников на уровне в 70 дБ. По ощущениям, это немного громче обычного разговора с собеседником на расстоянии метра друг от друга. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Шакира, Burna Boy на Hit FM, Die Die. Трек, который еще не в хит-параде, не в главном хитовом чарте. Я лично вообще этого не понимаю. Как такое возможно? Вот объясните мне. Суперхит, связанный с чем по футболу. Мне кажется, самое время его протолкнуть в топ-20. Поэтому давайте все вместе, все дружно займемся этим полезным делом. Проголосуем за работу «Дай-дай». Это можно сделать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушаем все вместе главный хитовый чарт уже в ближайшую субботу, ровно в 18 по Москве.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
15: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Нужен мощный и надежный автомобиль для любых дорог? Рамные внедорожники Havail H5 и Havail H9 с дизельными двигателями – идеальный баланс комфорта и практичности. Мощность, которая впечатляет. Экономичность, которая радует. Надежность, необходимая в сложных условиях. Havail H5 и Havail H9 с дизельным двигателем готовы к любым вызовам. Посетите дилерские центры Havail Pro и выберите свой дизельный внедорожник Havail. Подробности о предложении уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Почему именно Fastback кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 299 000 рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.

0: Hit FM. Tame Impala и Дженни на Hit FM только что. Песня «Дракула». Что интересно, есть две версии этого трека. Соответственно, без Дженни и с ней. Но лично по моим наблюдениям, компания Дженни пришлась очень даже кстати. Ведь именно версию с ее вокалом крутят активнее всего во всем мире. И в рилсах ее часто встречаешь. В общем, дуэт решает в данном конкретном случае. 19.05 в Москве. Всем еще раз большой привет. Это большой релиз, полное погружение в музыку. У нас только суперхиты, у нас только лучшие новинки и самые громкие премьеры. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Дальше больше, дальше интереснее. Что касается музыки, совсем скоро «Моя Мишель», «Али Фарбин», «Лоран Вульф», песня «No Stress». Это наш стопудовый хит, не пропустите. Но раньше всех Дэвид Гетта и Биби Рекса «I'm Good».
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: за фишки в гиперленте только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама.

0: «Конфетные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лоран Вульф на Hit FM, No Stress. Ну, какой еще стресс, прекратите. Окей, если он где-то там и проявляется вдруг, то только не здесь, в большом релизе. Здесь только удовольствие, только наслаждение от музыки, поэтому продолжим ее прослушивание. Совсем скоро вместе с нами Хугел Ужели, Jamaican Bam-Bam, а еще Келвин Харрис и Сэм Смит. Нас так немножко раскачают своей бодрой темой Desire через пару мгновений.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: С возрастом нам кажется, что время бежит быстрее. Почему так происходит, объяснили американские ученые. Все дело в том, что со временем наш мозг переключается между разными состояниями активности и дольше остается в каждом из них. Эксперты предполагают, что из-за этой особенности мозга человек воспринимает меньше отдельных событий, а потому время субъективно кажется более быстрым. Однако ученые настоятельно рекомендуют не отчаиваться, ведь ощущение времени можно изменить. Новые впечатления, путешествия, обучение и яркие события помогают сделать восприятие более насыщенным. А еще такие активности полезны для ментального здоровья, поэтому берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HIT-FM.

0: радио Хит ФМ.
1: 19:35, время московское. Это шоу «Большой релиз» на Хит ФМ. Мы продолжаем. Впереди у нас дабл-трек, как всегда, точно по расписанию. Тут мы слушаем подряд две песни одного артиста, группы или диджея. Каждый вечер новый герой из числа топовых мировых звезд. Героев выбираете вы, в том числе, это очень важно. Поэтому, если хотите, чтобы к нам в дабл-трек на самое хитовое радио в «Большой релиз» попал ваш кумир, пишите нам об этом, не стесняйтесь, активно пишите. Можно в мессенджер Макс или в группу ВКонтакте. Все прочитаем и поставим обязательно ваших любимчиков. Вот, например, сегодня повезло тем, кто любит Алана Вокера. Потому что впереди две его работы. Первая называется «Dancing in Love». И песня под номером 2 «Better Off».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: Накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Это «Медуза» на Hit FM, а не желание идти домой сегодня. Don't wanna go home. Согласен, лето на дворе, хочется максимум времени проводить на свежем воздухе. Поэтому отдыхаем, дышим глубоко, а заодно участвуем в хитах без правил, которые начнутся уже в следующем часе.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Бауса на Hit FM только что и работа Magnetic в начале 9 по Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новинки, их две, и они обе хотят попасть в эфир. У нас, правда, имеется только одно свободное место, и имеется только одна вакансия. И закроет эту самую вакансию тот свежий трек, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, ищите пост на тему хитов без правил, ну и голосуйте. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Эннада. Песня «Like It». Another Like It, номер один. Под номером два. Loic и Vision V, Weekend. Уже 20.07 в Москве. Всем еще раз привет.

0: 0800-029-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на Сбербанк.ру в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Голдовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2020 в Москве. Тут у нас сражаются лучшие новые песни. Их цель — эфир самого хитового радио. Но не все так просто. Сперва необходимо заручиться максимальной поддержкой со стороны слушателей. Поэтому, друзья, проходите в нашу официальную группу ВКонтакте, ищите пост на тему хитов без правил и голосуйте. Под номером один с нами сегодня Эннада. Песня «Like It». Под номером 2 Loic и Vision V. Weekend. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
0: Hit FM.

0: Тренды.
1: Не все отношения длятся долгое время, и разрыв, как правило, переживается весьма непросто. Врачи утверждают, что расставания могут не только ухудшать настроение, но и доставляют немало вполне ощутимых проблем, вроде головных болей, бессонницы и потери аппетита. Тем временем британские медики рассказали о том, какими продуктами стоит улучшать свое состояние, и сладкое в этот список не входит. Специалисты советуют налегать на свежие фрукты, овощи и рыбу, а также увеличить употребление витаминов В и Д, предварительно согласовав это с врачом. Кроме того, медики рекомендуют не держать в себе все эмоции и чаще общаться с друзьями и родными. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит ФМ финал. Две новые песни из хит-парадов мира бились в этом часе за одно единственное место в нашем плейлисте. Победил той новинки, в пользу которой придет большее количество ваших голосов в группу Хит ФМ ВК. К подсчету голосов мы перейдем через минуту, но перед этим еще раз давайте послушаем фрагменты новых песен. Повторение мать учения. Под номером один на проект Another и работа Like It. Под номером 2 Loic и Vision V. Weekend. Уже 20:36 в Москве. Теперь самое время разобраться с голосованием, подвести итоги голосования и определить финалиста нашего музыкального сражения. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК. С разницей в 3 голоса. В эту среду, 15 июля, в нашем муз-сражении побеждает песня «Weekend». Видимо, народ так уже соскучился по «Weekend'у», что накидал голосов в пользу этого трека с таким названием «Weekend». Loic и Vision V. Наши поздравления.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: круглосуточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Кино 16 июля. Духоподъемная комедия — это хит.
4: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
3: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
5: Песню написал я.
3: Это хит. В кино 16 июля. 18+.
6: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Айола на Hit FM только что и Home My. 20:51 по Москве. Мы продвигаемся дальше, продолжаем хит нон-стоп. Впереди песня номер один в главном хитовом чарте на прошлой неделе. Мистер Know It All. Невероятный Тедди Свимс. Давайте встретим этого крутого парня уже очень скоро. И Топик вместе с A7S тоже заглянут на огонек Out of My Head. Скоро.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Мы переходим в специальный хит-парад, как всегда мы это делаем после 9 вечера по Москве. Здесь мы мониторим зарубежные чарты. Сегодня отправляемся в Великобританию, чтобы изучить UK Top 40. Один из наиболее авторитетных европейских, да и мировых тоже чартов. Начнем с 22 места. Плюс 9 позиций за 7 дней. Это неплохой показатель, очень даже. Итак, Хугел, Ужель и Ультра на Т. Moving to the Sun.
1: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов.

0: 2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: 21 час и 17 минут, время московское. Большой релиз на Hit FM. Всем еще раз привет. Мы продолжаем специальный хит-парад. Сегодня мы с вами в UK Top 40. Добро пожаловать! С 22 места, где были замечены Хугел и Ультранате с работой Moving to the Sun, мы перемещаемся на 9-ю строчку. Тут еще одна яркая дама, певица Оливия Родриго. Любят ее, любят за голос, за энергию эту невероятную. В общем, сейчас мы с вами тоже проникнемся, послушаем ее отличную песню, называется Drop Dead в UK Top 40. Она на 9-м месте.
2: Chart Special.

0: Удаленщикам на заметку. Для того, чтобы повысить продуктивность, а также снизить стресс, японские ученые настоятельно рекомендуют побольше двигаться. Внимательно изучив данные сотрудников, работавших дистанционно, эксперты выяснили, что высокое суточное число шагов в день существенно снижает уровень стресса, что, в свою очередь, повышает производительность труда. При этом нелегкая физическая активность, неумеренные и невысокоинтенсивные тренировки не дают подобного результата. Ученые объясняют это очень просто. Дистанционный формат лишил людей случайной ходьбы, дороги до офиса, перемещений между кабинетами или же обеденных прогулок. И именно это снижение, а не характер нагрузок, может объяснять рост стресса и падение продуктивности удаленных сотрудников. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. В самом разгаре наш специальный чарт, и мы с вами в эпицентре происходящего. Сегодня в среду изучаем главный британский музыкальный топ, а именно UK Top 40. Впереди пятая строчка, взлет недели, плюс 4 пункта за минувшие 7 дней. Поздравляем с этим Элло Лангли, ее песня называется Choosing Texas. Ну, чем-то зацепила местную британскую аудиторию. Итак, Choosing Texas, пятое место, UK Top 40.

0: Реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
10: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
9: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
11: Песню написал я.
9: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM и Chart Special. Лучшее из UK Top 40 вашему вниманию. У нас уже финал. Быстро пролетело время, но мы успеем послушать еще одну песню из британского топа. И пусть это будет песня, которую заняла на этой неделе третью строчку, бронзовая медаль. Hate That I Made You Love Me. Ариана Гранде, номер 3 в UK Top 40. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Завтра жду вас вновь в большом релизе. Как обычно, на самом хитовом радио после 6 вечера по Москве.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Мужчины действительно не умеют внимательно слушать, и это доказали австралийские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах. Исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел. Искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. Результаты исследований показали, что женщины редко отключаются от разговора, даже если они заняты, а также способны отвечать на вопросы. Чего не скажешь о мужчинах. Им важнее сконцентрировать свое внимание на выполнении задачи. А еще они подсознательно игнорируют вопросы или разговор, даже если он считается важным. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави, везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Летом любители спорта активно следят за пляжными видами соревнований. Многие задаются логичным вопросом. Почему к телам спортсменов не прилипает песок? Во время телетрансляции это заметно невооруженным взглядом. Ответ оказался достаточно простым. Дело в том, что к песку, который привозится на спортивные события крупного масштаба, предъявляются особые требования, закрепленные в специальных документах. Так, зерна песка должны быть выветрены естественным образом и иметь округлые края. При этом он не должен быть слишком мелким, подобно пыли. Все это мешает налипанию на кожу и способствует красивой картинке во время телетрансляции. Теперь вы в курсе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
3: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
2: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
4: Песню написал я.
2: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Кит Ньюс. Тренды.
1: Какие средства защиты от комаров являются бесполезными? По словам столичных биологов, ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические свечи и спирали не могут защитить от комаров. Ученые отмечают, что комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека. А потому на улице радиус действия ароматических свечей и спиралей невелик, поскольку даже слабый ветер быстро рассеивает дым. А в помещениях такие средства опасно использовать из-за выделяемого дыма и токсичных соединений. Также не следует рассчитывать на народные методы, такие как отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки. По словам экспертов, самыми проверенными средствами являются репелленты, фумигаторы и москитные сетки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Многие из нас привыкли заниматься важными делами под фоновую музыку. Однако недавнее открытие ученых из Швеции и Великобритании позволяет понять, почему, несмотря на все наши усилия, у нас не получается выполнить работу даже под любимый фон. Оказалось, что вне зависимости от того, нравятся нам звучащие мелодии или нет, они одинаково сильно ухудшают наши творческие способности. Во время исследования участникам предлагалось выполнить несколько заданий, требующих творческого подхода. В результате выяснилось, что фоновая музыка значительно усложняла выполнение поставленных задач. Поэтому стоит задуматься над составлением мотивирующих плейлистов на время работы. Они, как оказалось, могут только навредить процессу. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Летняя жара таит в себе множество опасностей. Чтобы не вредить своему здоровью, необходимо отказаться от некоторых привычек. По словам столичных медиков, при жаре нужно пить слегка подсоленную воду, а не пресную. Помните, что потение – это не только потеря воды, но и электролитов. Если пить только чистую воду, то концентрация натрия в крови падает, что вызывает слабость и судороги. А еще горячий чай охлаждает лучше ледяной воды. Все потому, что горячие напитки активируют потоотделение, а испарение пота является главным механизмом охлаждения. Также в жару не стоит есть жирную пищу и отдавайте предпочтение только легким блюдам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: строчки главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
1: Первое место.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.